кришкой. Давня мотайка, моя держай. Я не вирус на кча, бегиня карт. Тау пасла вча, гей дежу дештат.